0: Рождение комсомола неразрывно связано с именем Владимира Ильича Ленина, героической борьбой коммунистической партии.
1: Со страниц газеты «Правда» Надежда Константиновна Крупская призывала молодежь объединиться с рабочим классом под руководством большевистской партии.

0: Со страниц газеты «Правда» Надежда Константиновна Крупская призывала молодежь объединиться с рабочим классом под руководством большевистской партии.
1: Большевистской партии. Большевистской партии. Большевистской партии. Большевистской партии.
2: Sigues en busca, encuentras desde Radio Cubelles.